рукой уста оп'юся кущина. Чапец приглудясь, боялся, для года кущина.